200 копий. Так что ты пусти мне этот трек, прежде чем перегибаешь на чем, окей? Сразу ты заболел, убрав тест, точнее, мыть.